0: Приветствую всех россиян, это радио Джинс Нетворк.
1: Hello, baby! Yeah, this is the Big Bopper speaking.